0: Ladies, вы Ninja Alhambras.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. Нужно всегда улыбаться. Кому-то искренне, кому-то назло.
1: Жернова. Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
3: МС радиосында жарнама. 326

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ерлер ұжымында жұмыс істейтін әйелдердің дауысы жуандай түседі.
0: Жарнама.
2: Для голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года, граждане Республики Казахстан могут найти свой участок следующими способами. Платформа gov.kz. Через сервис «Поиск участка для голосования» по ИИН на платформе gov.kz, едином портале информационных ресурсов государственных органов, введя ИИН, можно круглосуточно оперативно узнать номер, наименование и адрес своего избирательного участка. Колл-центр. Информацию об избирательном участке можно уточнить, обратившись в колл-центр акимата соответствующего населенного пункта по месту жительства. Номера телефонов колл-центров размещены на официальных интернет-ресурсах местных акиматов. Именное приглашение. До дня выборов каждому избирателю будет вручено именное приглашение с QR-кодом, в котором указана полная информация о номере участка и его местонахождении. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Ninja Alhambras. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: «Грязные мысли». Лучший подарок на день рождения – тот, который снова можно кому-то подарить.
1: Жернова. В «Сулпак» есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно только с 10 по 30 августа. Кондиционеры ARG от 84 990 тенге. «Сулпак». Обходитесь без лишних трат.
2: НС радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья мои, всем привет и всех с началом новой трудовой недели. Программа Life Chat стартует прямо сейчас. Передаем ваши приветы, признания в любви, да и просто теплые пожелания в этот понедельник. У микрофона Александр Шмыгалев. Компанию вам в студии составлю до 18.00. Ну а привет ваш можно прислать к нам на наш номер WhatsApp 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Стартуем прямо сейчас, и уже через пару-тройку минут ваши первые приветствия буду озвучивать в эфире.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011. Are you ready?

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, ну что, друзья, давайте почитаем ваши первые приветствия, которые уже прилетают к нам сюда на 775-1060-011. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет папе Анатолию Родионовичу. Пап, мы тебя ждем, любим, и у нас все получится, не переживай. Только ждем, осталось немного. Ты у нас самый лучший папа в мире. Бикнур и Ербалат из Актау написали это сообщение. Передали. Привет, следующий у нас отправляется. Вот такой. Здравствуйте, лучшая Радио НС, любимый мой кот, соскучилась сильно. Ты всегда в моем сердце и в мыслях, твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Написали

0: Замечательно. Здравствуйте. Прошу вас передать привет Альбине из Кустаная. Дорогая моя племяшка, привет тебе огромное от Яны, Кати. На них не обижайся. Все как всегда в работе. Я вот тоже на смене, пишу тебе, скоро поеду в Кустанай в отпуск. Ты, знай, все будет хорошо, только нужно время. Держись, моя родная, мы тебя любим. Семья сибиряков подписалась под сообщением. Чингис, брат мой, тебе огромный привет от всей нашей семьи, от мамы, Зауры, Наргиз, Даника и Али. Мы все тебя очень любим, скучаем и каждый день мысленно рядышком с тобой. Береги себя и знай, дома тебя очень ждут. Пусть у тебя все будет хорошо, а наши теплые слова согревают тебя даже на расстоянии. Обнимаем крепко-крепко. Ну и маму жди 13 августа. Так, дальше. Добрый день, лучшая Радио НС. Передайте привет моему любимому и лучшему мужу в мире, Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Желаю тебе отличного настроения, чтобы твоя командировка закончилась как можно скорее. Ты приехал домой. Нежно целую, крепко обнимаю. Очень сильно тебя люблю. Написали вы спасибо. Ну и вот, друзья мои, таковы первые приветствия, которые прилетели к нам сюда в студию. Сейчас послушаем пару треков, затем вернусь и буду озвучивать уже ваше приветствие. Номер ловите.
1: НС. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: қызығын жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.KZ-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар. Лайфчат.
1: Друзья, продолжается программа «Лайфчат», и мы, конечно же, продолжаем передавать ваши приветы, которые вы присылаете к нам на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Давайте посмотрим, что же у нас имеется прямо сейчас. Здравствуйте, любимая радиостанция. Передайте, пожалуйста, привет. Так, кому же? Передайте салам алейкум всем водителям ТО «Импульс». Всем хорошего дня и отличного настроения пожелали вы. Это замечательно. Так, что у нас еще имеется? Здравствуйте, Радио НС, Адам Алдамов Рамзан. Ты береги себя для меня. Я всегда... Так, что вы написали? Еще разочек. Сейчас посмотрим. Я всегда волнуюсь за тебя. Ну и, конечно же, прошу у Бога, чтобы оберегал тебя всегда. Знай, мне нужен только ты. Счастье мое безгранично. Люблю тебя, горячо целую. Твоя Тамара подписалась под этим сообщением. Прочли. Милый мой кореец, я так соскучилась. Мечтаю поскорее оказаться рядышком, ощутить тепло твоих прикосновений и заглянуть в родные глаза. Говорите мне. Мне невыносимо тяжело. Даются минуты в разлуке. Целую, крепко обнимаю тебя. Моя любовь вечно с тобой. Твоя Гульбахар из города Актау. Прочли им. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет нашему мастеру Владиславу Валерьевичу. Хочу пожелать крепкого здоровья и отличного настроения на всю неделю. Это Антон. Ну что ж, Владиславу Валерьевичу пламенный привет в этот понедельник. Отличного дня. Добрый день, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой племяннице Алечке. Пусть у тебя все будет хорошо, если тебе становится иногда чуточку грустно. Просто доставай из заначки счастливые воспоминания. Пусть они греют душу. С любовью, тетя из Кустаная. Подписалась под этим сообщением. Скоро продолжим, друзья мои. Пишите.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: А у нас 15 часов 25 минут, друзья, продолжается программа «Лайфчат», и мы здесь передаем ваши приветы. 775-1060-011. Из любой точки нашей страны в этот понедельник вы можете пожелать хорошего настроения, ну или бодрости, дух, чему бы и нет, не помешает. Пишите, а я почитаю.
1: «Лайфчат». Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. «Лайфчат». «Лайфчат».
0: Радио НС, добрый день, ребята. Это снова Кустанай. Хотим передать сыну Володьке большущий привет из дома. Ничто в нашей жизни не вечно, даже наши трудности. Пусть возвращение будет скорым, а встреча долгожданной. Сергей, любовь, написали это сообщение. Привет, дорогой Радио НС и самые замечательные ведущие. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Дорогой мой человечек, я очень по тебе скучаю. Завтра наконец-то увидимся, я иду к тебе. Не могу дождаться, когда уже увижу тебя. Люблю тебя безумно, твоя супруга. Супруга Балдырган подписалась под этим сообщением. Я вам пожелаю классной встречи, яркой встречи, хороших эмоций. Добрый день, лучшее Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем прекрасного дня и настроения. У нас все хорошо, только тебя очень не хватает. Мы тебя любим, крепко обнимаем, нежно целуем и очень-очень скучаем. Ты нам важен и дорог. Береги себя. Мы ждем тебя с любовью, дочь и супруга Златана подписались под этим сообщением. Хочу передать Толику спецмаг будет среда моя. Не знаю, что это значит, но так или иначе передали пламенный привет от дочки Евы Анатольевны. Также сюда же присоединяем это сообщение. Так, друзья, сделаем музыкальную паузу в 15 часов 26 минут. У нас уже с вами вот так вот быстро, практически в одно мгновение, полпрограммы оказалось позади. Хотите передать привет, поднять настроение? 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Пишите в WhatsApp.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: таңғы шоу. Әлшер Қалықтұрады. Музыка бағалаған үй. Лайфчат.
1: Продолжается, друзья мои, программа Лайфчат. 15 часов, почти 38 минут. Уже у нас, кстати говоря, сегодня, точнее сейчас, натикало в этот понедельник. И я приветствую всех тех, кто к нашей компании буквально только что присоединился. Привет ваш передаем. Ну и вот смотрите, Валентина написала: Александр, здравствуйте. Спасибо, любимое радио, за то, что можно передать привет своему любимому мужу. Хочу сказать, что он у меня самый классный и заботливый. Он на работе сейчас, но скоро вернется домой. Буду встречать его объятиями и, конечно же, вкусным-вкусным ужином. А знаете почему? Потому что сегодня, оказывается, 10 августа, день заботливого мужа, и вы хотите его тоже отблагодарить вот именно вот за все то, что он для вас делает. Валентина, по-моему, это просто потрясающий муж. Кстати, зовут Константин. Вам чего пожелаем? Счастья, успехов и любви. Так, погнали дальше. Здравствуйте, радиостанция НС. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моему братишке Расулу и пожелайте ему классного понедельника. Он вышел на работу, на новую работу, и пусть у него все обязательно в новом коллективе получится. Пусть знает, что я его очень и очень люблю. Это Батагос подписалась под сообщением. Сообщение, кстати, из Алматы. Так, друзья, ну и сейчас я напоминаю вам о том, что впереди. Сейчас послушаем парочку треков. Нас ждет уже финал программы Лайфчат. Значит, заключительные приветствия на сегодня. Хотите успеть, что называется, запрыгнуть в последний вагон? Тогда напишите ваше сообщение. Ну, а номер WhatsApp ловите прямо сейчас. Всем пламя.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

Так, ну что, друзья, в 15 часов 46 минут мы с вами уже добрались до финала программы «Лайвчат». Значит, финальные ваши приветствия прозвучат прямо сейчас. Все то, что успели отправить на 775-1060-011. Начну, пожалуй, вот с такого сообщения, которое мне очень хочется озвучить. Добрый день, радиостанция НС. В этот замечательный день родился великий Абай Кунанбаев. И еще можно поздравить себя с днем рождения. Всем отличного настроения. Это Айгерим написала, город Сатпаев. Айгерим, позвольте, пожалуйста, поздравить вас от лица радиостанции НС с этим потрясающим событием. Эти аплодисменты, фанфары, что называется, звучат в вашу честь. Пусть праздник пройдет хорошо, настроение всегда будет отличным. Ну вот, пожалуй, друзья мои, на этом мы будем в прекрасном сообщении завершать сегодняшний выпуск программы «Лайвчат». Меня зовут Александр Шмыгалев, с вами не прощаюсь, встречаемся уже в новом музыкальном, а случится это совсем скоро.

Ну что там, друзья мои, в этот понедельник у вас по гороскопу. Уверен, что все самое лучшее. В 16 часов 3 минуты мы распечатываем еще один музыкальный вместе с треком от группы «Винтаж» «Знак Водолея». Ну и знаете, в начале еще одного часа я, Александр Шмигалев, каждому нашему слушателю хочу пожелать действительно позитивного настроения. Ну а те, кто считают минутки до завершения рабочего понедельника, друзья, остается совсем немного, буквально пару часиков. И знаете, время полетит гораздо быстрее в нашей компании под прослушивание отличных песен. Поэтому давайте прямо сейчас не будем останавливаться ни на минутку. Ну и, конечно же, заряжаться здесь бодростью и позитивом. Всем большой-большой пламенный привет. Делайте ваши радиоприемники погромче прямо сейчас.

0: Ну, а мы с вами сейчас, 16 часов 16 минут, тоже, друзья мои, перенесемся из студии любимой радиостанции, пусть и виртуально, но все-таки на городские улицы. Посмотрим, что же нам, по данным сервиса Яндекс.Карт, происходит на дорогах. Давайте прямо сейчас делайте погромче, все расскажу. В этот понедельник, между прочим, в Алма-Аты сейчас мы наблюдаем 4 балла. Местами имеются затруднения. Более всего сейчас потеряете на Розыбакиево в южном направлении от улицы Дуйсенова до Тимирязева. Здесь около получаса вам понадобится. На Рыскулова в западном направлении от Бакиханова до улицы Бакиева еще 20 минут. Приготовьте. На Тимирязева в западном направлении от Манаса до Розыбакиева потребуется около 25 минут. Что же касательно столицы, здесь сейчас 3 балла. Местами имеются затруднения. Более 10 минут потребуется сейчас на шоссе Алаш от автодрома до 69-й улицы. На улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы приготовьте более 15 минут. Ну и еще 10. А также потребуется на улице Шоканова-Лиханова от проспекта Абая до шоссе Алаш. Ну а радио НС по доброй традиции желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Пока в 16 часов 29 минут Ани Лорак в нашем эфире зажигает сердечки, я уже готов рассказать вам о том, что синоптики в плане погоды, конечно, обещают уже на день завтрашний 11 августа, вторник. В Алматы будет плюс 33, синоптики обещают нам осадки в виде небольшого дождя с грозой. В столице переменная облачность, осадков не будет и плюс 25. Но информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

Все-таки, друзья мои, очень круто, что кто-то и когда-то придумал такую вещь, как музыка, которая позволяет нам расслабиться, поднимает настроение, да и даже делает людей отзывчивее и добрее. А вы знали, что психологический эксперимент показал, что люди, которые регулярно слушают любимые песни, в 5 раз чаще оказывают помощь и совершают добрые поступки. А значит, даже никакого оправдания у нас с вами нет, чтобы хоть на минутку остановиться от прослушивания любимых песен. Давайте продолжим это делать здесь, прямо сейчас, на волне любимой радиостанции. Всем пламенный привет и отличного понедельника!

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Ну а мы с вами 17 часов 3 минуты также легких путей не ищем, но и мечту свою не предаем, пусть даже и понедельничную. И дальше однозначно больше. Спешу поздравить вас с наступлением вечера этого понедельника. Группа «Добро» открывает еще один музыкальный «Здесь на волне» любимой радиостанции. Ну а компанию вам в студии до 6 часов вечера по-прежнему буду составлять я, Александр Шмыгалев. Ну и напомню, что в нашем плейлисте только лучшие и главные любимые песни для вашего настроения. Погнали!
1: Мы всегда рядом.

Между прочим, друзья мои, вы знали, что все дела, которые вы начали в этот понедельник, обречены на успех. И знаете почему? Потому что сегодня 10 августа, день попутного ветра. Но согласитесь, само словосочетание «попутный ветер» звучит как музыка для души. И нет, прямо сейчас это не моя выдумка, а вполне реальный повод поднять паруса своего настроения и отправиться навстречу приключениям. Ну а что, понедельник для этого самый что ни на есть подходящий день. Всем хорошего настроения, берегите своих близких.

0: Разные мысли. Верят не тому, кто говорит правду, а тому, кто правдиво лжет.
1: Жернова. В Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно только с 10 по 30 августа. Холодильник Хайер объемом 352 литра всего за 239 990 тенге. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Избиратели на избирательных участках, образованных по месту жительства граждан, могут за 15 дней до дня голосования или с 7 августа ознакомиться с данными о себе в списках избирателей. На избирательных участках, образованных в воинских частях, в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, в отдаленных и труднодоступных районах, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, при загранучреждениях Республики Казахстан, в иностранных государствах, избиратели могут ознакомиться со списками за 5 дней до дня голосования или с 17 августа. Заявления о необходимости исправления в списке избирателей рассматриваются избирательной комиссией в день его поступления. В случае положительного решения исправление или включение в списки производится избирательной комиссией немедленно. В случае отклонения гражданину безотлагательно выдается копия мотивированного решения. Решение можно обжаловать в суде по месту нахождения избирательной комиссии, который рассматривает жалобу в день ее поступления. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение или исключение из списка, а также допущенные неточности в данных. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
3: НС радиосында Жарнама.

0: мимо.
1: 17:48 и вечер этого понедельника. Каждому нашему слушателю я хочу пожелать вот по-настоящему индивидуального счастья. Ну прямо как в песне Артик и Асти. Не зря говорят, что счастье любит тишину. Наслаждайтесь именно вашим и дарите его тем, кто находится рядышком с вами. Затем я, Александр Шмыгалев, передаю музыкальные бразды правления уже своим коллегам. Они, кстати, в плане музыки продолжат дарить вам самые положительные эмоции. Мы же с вами встречаемся в эфире любимой радиостанции уже в ближайшую среду в программе Live Chat. Ну а пока хорошего завершения этого рабочего понедельника. Ну и, конечно, сам вечер провести также в приподнятом настроении. Пока, услышимся.

0: жақсы көңілге келген келеме.
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно сбежишь из этой чащи.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

0: Разные мысли. В прошлом у него было прекрасное будущее. Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугы Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Разные мысли. Золотое правило пессимиста. Если удача вам улыбнулась, будь вдвойне осторожней.
1: Жарнама. НС радиосында жарнама. 356 600.
2: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп». Оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.

0: Вовка Балаган и...
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

И жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Бас, Эвинин Жалалхамбрас.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но